Здравствуйте, приветствую всех, кто не спит и чьи приемники уже настроены на волну 106 FM. С вами Дмитрий Давыдов, сегодня понедельник, 8 июня. Новая рабочая неделя уже наступила, выходные остались позади, а значит и нам всем пришло время наконец-то брать себя в руки и начинать новый день вместе с музыкой. Группа «Фабрика», Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, Тима Белорусских, диджей Манбек, Лирика, Элис Мертон, Клин Ганды, Хамали Навай, Дизерлес и Леонид Агутин прозвучат для вас уже совсем скоро. Всем отличного настроения, несмотря на ранний подъем, хотя лето такая прекрасная пора, что даже просыпаться гораздо легче. Все-таки не успел еще глаза открыть, а солнышко уже ярко светит, разумеется, отлично поднимает настроение. Всем классного начала новой рабочей недели, пусть она будет легкой, продуктивной и принесет вам много хороших событий.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма. Туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетто с композицией «Save Me Tonight» на волнах Радио Кей. Ну, когда свои усилия объединяют такие метры музыкальной индустрии, единственное, чего стоит ожидать от их труда, так это, конечно, безусловного хита. 7 часов 22 минуты в Уральске, ну а сейчас, как всегда, пару слов о погоде, которая в минувшие выходные была весьма изменчивой. Периоды тепла и солнца довольно быстро сменялись дождями, порой даже проливными, с грозой, я говорю, разумеется, о вечере пятницы. Но суббота и воскресенье также неоднократно проливались дождем. И знаете, друзья, примерно то же самое нас ждет и сегодня, и завтра, и даже послезавтра. Вероятность дождя сохраняется буквально ежедневно, примерно на отметке 50%. Затяжных ливней, я надеюсь, не будет, но работы на открытом воздухе могут периодически прерываться по причинам капризов погоды. Сейчас за окном около 14 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 23, так что будет достаточно тепло. Всем вам я желаю хорошей погоды и чтобы, несмотря на все ее капризы, дождик не застал вас врасплох. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Баста и Дмитрий Журавлев с песней «Девочка в цветах».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: these beautiful things that I've got.
1: Вот такой громкий хит под названием Beautiful Things в исполнении Бенсона Бона прозвучал в нашем эфире 7 часов 34 минуты в городе Уральск. Друзья, всем, кто в эти минуты направляется на работу, я передаю пламенный привет. Но сегодня, 8 июня, празднуется Международный день людей, которым по некоторым причинам не нужно спешить к своим рабочим местам. Все потому, что их рабочее место и так находится дома. И нет, речь идет не о модных нынче фрилансерах. Сегодня празднуется Международный день домохозяйки и домохозяина. В конце 20 века Габриэла Дельгардо предложила учредить день признания домашнего труда. Она подчеркивала, что домохозяйки и домохозяева укрепляют семью, воспитывают детей и формируют здоровое общество, хотя их труд часто остается незаметным. Она настаивала, что без их ежедневной работы, готовки, уборки, ухода за близкими невозможна устойчивость социальной структуры. Ее инициатива быстро получила поддержку, но так и осталась не закрепленной в официальном уровне. День посвящен всем, кто добровольно или вынужденно посвятил себя домашним обязанностям. Речь идет не только о женщинах, но и, разумеется, о мужчинах-домохозяевах, которые с 2003 года объединяются в клубы, например, в Италии, и обмениваются рецептами, навыками уборки и воспитания детей. Ну что ж, всех домохозяев я поздравляю с этим замечательным праздником. А ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Александра. Как выяснил Александр, в минувшие выходные недалеко от нас, в городе Самара, прошел концерт группы «Руки вверх», и среди жителей города Уральска отыскалось огромное количество фанатов, которые мало того, что приобрели билеты, так еще и поехали туда, несмотря на проблемы на границах. Знаете ли, очереди иногда возникают, когда огромная толпа решает пересечь эту самую границу. Добрались до концерта и сделали фоточки, друзья, которые опубликовали в своих социальных сетях и заставили даже позавидовать тех, кто не сумел посмотреть на это зрелище. Ну и, конечно же, друзья, я только что вообще узнал об этом концерте, хотя, наверное, не поехал бы, тем более, что и дома предостаточно дел. Но, тем не менее, для всех, кто хотел, но, может быть, по независящим от них причинам пропустил этот концерт, Александр заказал композицию в исполнении группы «Руки вверх», «Когда мы были молодыми», называется она. Ну, не знаю, вот это вот «Когда мы были», мне кажется, не совсем уместно. Не бывает взрослых, уж тем более старых людей, бывают просто мальчики и девочки, которые вот набрались жизненного опыта, мудрости лет, обрели седые волосы, но, тем не менее, в

Gangsta's Paradise называется композиция в исполнении Coolio, на мой взгляд, один из самых ярких представителей американской рок-сцены середины 90-х годов. 7 часов 53 минуты в городе Уральск, первый музыкальный час подходит к концу. И, друзья, хотелось бы мне затронуть такую тему, как, не знаю, замечали ли вы, но вот в последнее время... Как-то уж так получается, что современные хиты немного поизмельчали, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле слова. Если в середине 2000-х средняя длина музыкального хита достигала отметки в 4,5 минуты, то сегодня редко можно встретить музыкальную композицию, которая достигает и 3 минут. Все, конечно же, во всем этом винят социальные сети, прежде всего музыкальные стриминговые сервисы с их системой рекомендаций, где все, что необходимо музыкантам, это придумать такую заковыристую фигуру в песне, чтобы вот вы зацепились за нее и потом ходили полдня, напевали. Ну или ТикТок, в котором и вовсе музыкальные композиции редко встречаются целиком, и все, что необходимо, это опять же какой-нибудь классный припев для того, чтобы ухо ваше его услышало, мозг его отложил на подкорку, и потом тоже полдня ходите и поете. Типичными представителями длинных музыкальных хитов лично мне в голову приходит это... Конечно же, группа Queen с ее бессмертной композицией «Богемская рапсодия», ну или, например, «Металлика» с песней «Enter Sandman», которая вовсе длится 6,5 минут. Ну а на очереди у нас, друзья, типичный представитель современной вирусной музыкальной индустрии — это Bruno Mars, композиция «Апати», которая подведет итоги этого музыкального часа и поставит жирную точку в музыкальном отрезке. Я с вами на этом, разумеется, не прощаюсь, впереди еще много хорошей музыки. И, друзья, ваши музыкальные заявочки, которые уже находятся на моем планшете, студийным, и которые вы присылаете по номеру студии 8 771 202 1006.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня.
1: Ну что, друзья, сегодня астрологи объявляют день группы «Руки вверх», а значит, количество публикаций в социальных сетях касаемо этой группы увеличивается как минимум втрое. Виной всему, конечно же, прошедший концерт группы, который состоялся в городе Самара буквально вчера, насколько я понимаю, и уже сегодня группа восторженных людей, полных впечатлений, постит фоточки, видео с этого концерта, заставляя людей кусать локти, и тех, кто не сумел найти время и деньги для посещения всего этого зрелища. Песня под названием «Здравствуйте». Это я, далеко не самая хитовая в репертуаре группы, но тем не менее, именно она прозвучала в нашем эфире только что, благодаря музыкальной заявке нашего постоянного слушателя Михаила, который тоже не посещал этот концерт. И что удивительно, друзья, вторая музыкальная заявка за сегодня, и снова люди заказывают песни группы «Руки вверх». Не знаю, продолжится ли эта тенденция и впредь, но тем не менее, друзья, я говорю здравствуйте всем, кто уже успел проснуться и настроиться на волну радиостанции ОКЕЙ. Сегодня понедельник, на календаре 8 июня. 8 часов и 5 минут в Уральске, друзья. Я надеюсь, что вы сегодня не проспали, проснулись вовремя, в отличие от меня. Лично я сегодня собирался на работу буквально галопом, несмотря на то, что, казалось бы, выходные должны были подарить много сил. За окном светит солнышко, периодически скрываюсь за облаками, но напомню, что синоптики обещают сегодня дожди, а летний дождь, сами понимаете, вещь такая. Казалось бы, солнышко светит, а уже через 5 минут налетела какая-нибудь бешеная тучка и пролилась проливным дождем. Я надеюсь, погода и, в частности, дождик не испортит вам сегодня настроение, а музыка в нашем эфире, наоборот, поднимет его до новых высот. Юлия Зиверт, группа Мумитроль, диджей Тиеста, Григорий Лепс, группа Градусы, Эд Ширан, Two Colors, Бонни М, группа Кино. Все это ждет вас уже в ближайший час. Ну и, конечно же, композиции, которые не нашли свое место в предыдущем музыкальном отрезке, я тоже взял с собой. Ну и вы, друзья, тоже можете влиять на наше музыкальное движение, на то, какую музыку слушать сегодня. Для этого достаточно взять в руки мобильный телефон и написать сообщение на номер 8-771-202-1006. Сделать это можно через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки я стараюсь осуществлять как можно скорее. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких я тоже непременно озвучу, но сделаю это точно по расписанию в 9 часов и 30 минут в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Всем отличного настроения, друзья. Продолжаем наше музыкальное движение. На очереди композиция под названием React в исполнении коллектива, носящего название Switch Disco.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

об упущенных отношениях в исполнении Юлии Зиверт прозвучало в нашем эфире 8 часов 20 минут в Уральске. Друзья, порой природа награждает людей необычными свойствами, да настолько, что буквально предопределяет всю их дальнейшую жизнь. Какой-нибудь уникальный навык или даже визуальное отличие может как помочь, так и помешать всей дальнейшей карьере. Но оказывается, что это правило распространяется не только на людей, но и на животных. В республике Бангладеш спасли от жертвоприношения буйвола альбиноса по кличке Дональд Трамп. Свою кличку он получил благодаря очень очевидному сходству прически с прической американского президента. Редкое животное весом аж 700 килограмм было продано на ритуальный забой. Однако ажиотаж вокруг животного достиг таких масштабов, что правительство вмешалось, опасаясь за безопасность граждан, и спасло буйвола. Мы приняли решение пощадить буйвола в последний момент из-за угроз безопасности и огромного интереса людей, заявил министр внутренних дел страны Салах Адин Ахмед. По его распоряжению покупателю животного вернули деньги, а самого буйвола перевезли в национальный зоопарк Даки. По словам фермера, кличку буйволу придумал его младший брат, который первым заметил сходство животного с американским президентом. Именно эта необычная внешность и привлекла внимание людей. Они начали снимать буйвола, фотографировать его и выкладывать ролики в социальные сети. Кадры с животным и его светлой челкой мгновенно разлетелись, и тогда на ферму стали стекаться толпы посетителей. Многие приезжали издалека, чтобы увидеть буйвола собственными глазами, что, конечно же, ощутимо стимулировало туризм. Вот это везение, друзья. Пусть и ваши уникальные навыки сегодня обязательно будут замечены и принесут вам огромную пользу. А мы движемся далее. На очереди композиция в исполнении группы Тестостерон. Новинка, между прочим, называется эта песня «Катерина», ну и посвящается, по всем видимым, всем женщинам, которые носят это имя.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8:32 уральские, друзья, пришло время нашей ежедневной регулярной игры под названием Керемере. Игры, в которой мы загадываем загадки, а вы, друзья, разгадываете загадки. Все очень просто. На самом деле, разыгрываем мы сегодня настоящий шедевр ручной работы от мастерицы, которую зовут Анна, и которая предоставила нам в качестве подарка, чтобы мы вам подарили, уникальную сумочку ручной работы, выполненную из шнура. Между прочим, Анна о шнурах, о различных знаниях столько, что, честно говоря, целую энциклопедию можно написать. Сумочка эта предназначена, ну, прежде всего, наверное, для женской аудитории. Так что, женщины, вы тоже можете участвовать в нашей игре. Вас у нас всегда мало, но даже если вы мужчина, вы тоже, пожалуйста, участвуйте. Потому что, ну, знаете ли, всегда же можно сумочку подарить. А подарок, сделанный руками, пусть даже и не своими, это, конечно же, отдельная статья. Ну и, друзья, чтобы сумочка не вставала, мы положим в нее устройство, которое называется глюкометр. Еле вспомнил его название. Устройство позволяет измерять уровень сахара в крови и поддерживать ваше здоровье в идеальном состоянии. Все это достанется участнику, который на протяжении месяца июня одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Правила игры очень просты. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции, которую я специально для вас вспомнил. Вот так вот буквально ходил и как-то вот начал напевать и понял, что в игре-то этой песни не было. А почему не было, не знаю. Надо обязательно поставить. Фрагмент композиции будет воспроизведен в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — угадать эту песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, назвать свое имя и, конечно же, произнести название песни, а может быть даже и спеть, если сможете. Все это будет принято в качестве правильного ответа. Я вам его зачту. Аплодисменты прозвучат в вашу честь, ну и, конечно же, вы получите возможность поучаствовать в борьбе за главный приз. Все очень просто, друзья. Песенка достаточно простая, популярная, хотя вот каким-то необычайным образом до сего момента она в наших умах не всплывала и в игре не звучала. Надо сказать, что все меньше таких песен остается. Каждый раз найти что-нибудь новенькое, интересное для вас становится все сложнее и сложнее, но, тем не менее, мы пока справляемся. Поэтому давайте слушать музыкальную загадку.

0: Ну что, друзья, я готов принимать ваши звонки и жду сообщения от Михаила, который сейчас напишет. Ну, эта песенка простая, я тут даже звонить не буду. А может быть, наоборот, друзья, никаких мыслей в вашей голове не промелькнуло, и мне придется вам подсказывать. Ну что же, 8-771-202-1006, это неизменный номер нашей студии. Я жду ваших звонков для того, чтобы вы дали мне правильный ответ на вопрос, что же это за песня такая прозвучала. Вот Михаил действительно пишет, но это легко. А Куаныш вот до нас дозвонился, я принял его звонок, и давайте-ка узнаем, как же у него дела. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброе утро, Куаныш, давненько вас не было. Как ваши дела?
1: Отлично. Я слушаю пианист с утра, но я ни одну песню не угадываю.
0: Ну вот сегодня... Сегодня ваш звездный час.
2: Наверное.
0: Давайте-ка под аплодисменты попробуем назвать правильный ответ. Что за песня только что прозвучала?
1: Рыжий берег с полоски ила. Я готов целовать песок. Что-то похоже.
0: Абсолютно верный ответ. Огромное количество шуток, каверов на эту песню существует. КВНщики, помню, поизгалялись над этой песней в свое время знатно. Куаныш, я вас поздравляю. Наконец-то мы услышали вас голос, да еще и победа с вашим участием. Это вдвойне приятно. Ваше право передавать приветы.
1: Передаю привет всему Уральску, вашему коллективу. Кто сейчас в данный момент нас слушает на этой волне. Всем отличного дня.
0: Спасибо вам огромное, спасибо вам, Куаныш, вам отличного дня, ну и продолжайте звонить, даже если не знаете, все равно звоните.
1: Спасибо.
0: Ну что же, вот такая простая песня сегодня, все потому что понедельник, вопреки всеобщему мнению, что день тяжелый, я с этим совершенно не согласен, ну во всяком случае мы стараемся делать этот день легче, загадывая вот такие вот легкие популярные композиции, одна из них прямо сейчас с удовольствием будет озвучена в эфире радиостанции «Окей».

Олжа Сабай, также известный под сценическим псевдонимом Очу, с композицией под названием «Бермиман» прозвучал на волнах радио Киев. 8:43 на часах нашей студии, и, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку нашего постоянного слушателя Дмитрия, который сегодня пожелал услышать достаточно лирическую композицию в исполнении немецкой рок-группы Scorpions. Это такая, знаете, рок-баллада из 90-х. Песня, уверен, большинству из вас прекрасно знакома. Ну, подпевать, конечно, не каждый сможет, но, тем не менее, расслабиться и немного покачать головой в самый раз. Группа Scorpions звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

Ремиксы порой творят чудеса, и даже вот такую старую диско-композицию из конца 80-х годов превращают во что-то модное и современное. 8 часов 53 минуты в Уральске, подходит к концу очередной музыкальный час нашего утра, и, друзья, под самый занавес пришла ко мне музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Михаила Великого, который сегодня угадал песню, но по каким-то причинам не стал звонить в студию для того, чтобы назвать правильный ответ. Сегодня Михаил решил поделиться композицией, которая называется «Гроза», что очень актуально в начале этого лета. Все-таки дожди и грозы становятся нашими верными спутниками. Исполняют эту композицию Lock Dog и Лилая. Кто эти люди? Я, честно говоря, понятия не имею. Песню эту прежде не слышал, но, зная многообразие музыкального вкуса Михаила, полностью ему доверяю и с огромным удовольствием познакомлюсь с этой композицией вместе с вами. На этом музыкальный час завершается, друзья. Я напоминаю, что принимаю ваши музыкальные заявки, а также приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?» по номеру студии 8 771 202 1006. Присылайте свои теплые пожелания в адрес ваших родных и близких, и будьте уверены, что уже в середине следующего музыкального часа они непременно прозвучат в эфире нашей радиостанции. Не оторвать от заката гроза, а между нами.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

в исполнении Рехаб, Инны и Саши, который открыл очередной музыкальный час сегодняшнего утра. На календаре сегодня 8 июня, понедельник, вы настроены на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Огромный привет всем, кто не спит и настроен на волну нашего города. Уже совсем скоро специально для вас прозвучат композиции в исполнении Lil Peep, XXXTentacion, Томаса Голда, Purple Disco Machine, Teddy Swims, David Guetta, Майя Мишель и Амирчик. Ну и, конечно же, многих-многих других. В том числе, друзья, и тех исполнителей, чьи композиции заказывают. Скажете вы, если напишите свое короткое сообщение на номер нашей студии 8-771-202-1006. Я напоминаю, что музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее, а вот ваши приветы и поздравления в адрес родных и близких я озвучу уже в середине этого часа, ровно в 9 часов и 30 минут в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Поэтому если у кого-то из ваших друзей, знакомых, родных есть повод для того, чтобы их поздравить, смело берите в руки ваш мобильный телефон, пишите парочку теплых предложений и отправляйте их ко мне в студию. И будьте уверены, что уже совсем скоро они непременно прозвучат в нашем эфире. Ну что ж, друзья, всем классного настроения, яркого солнца, чтобы погода не стала проблемой на пути ваших дел. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне нашего города. Все самое интересное, как всегда, ждет вас впереди.

что, друзья, не успел я озвучить номер нашей студии 8-771-202-1006, как тут же, буквально немедленно ко мне в студию прилетела еще одна музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Максата. Я напомню, что Максат, помимо всего прочего, является еще и победителем нашей игры «Керамире» прошлого месяца. Буквально недавно мы имели счастье лицезреть его прямо в нашей студии. Он пришел, забрал целый мешок подарков и, довольный, ушел в освояси. Максат, спасибо вам огромное за ваше участие. Ну и вот прямо сегодня, буквально только что, Максат решил вспомнить одну довольно старую, уже забытую композицию из начала 90-х годов. Исполняет ее группа «Технология». Композиция, ну так скажем, довольно экстравагантна, что было модно в те времена, знаете ли, когда спал железный занавес. Отечественные музыканты тоже начали кто во что гораздо экспериментировать. Музыка стала гораздо более разнообразной. Не всегда это, конечно, приводило к положительным итогам, но вот группа «Технология» все-таки на какое-то время завоевала свою популярность, и песня «Нажми на кнопку», наверное, является одной из самых горячих и громких композиций этой группы, прям-таки визитной карточкой. Ну и прямо сейчас, специально для Максата и всех, кто настроен на нашу волну, звучит группа «Технология» с песней «Нажми на кнопку». Кстати, нажимаю на кнопку, и вот песня уже заиграла.

Джем, композиция в исполнении Томаса Голда прозвучала в нашем эфире 9 часов 21 минута в Уральске. Друзья, в мире существует превеликое множество самых разных профессий, и обычно каждая из них прямо предполагает нашу с вами активную деятельность. Ну, например, продавец обслуживает покупателей, врач лечит людей, строитель строит здания, водитель вводит машину и так далее. Но если вы всегда мечтали о работе, где можно ничего не делать, то, возможно, опыт героя следующей истории подкинет вам идею. Мужчина по имени Эй Джей Хоббинс в свои 23 года работает на телевидении города Манчестер в Англии, но в свободное от основной работы время подрабатывает тем, что просто стоит в очереди за тех людей, кто сам этого делать не желает. Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, которые порой приходится томиться по несколько часов или даже дней. Это очереди за билетами на популярные концерты, за самыми модными товарами или на открытие долгожданных магазинов. Мужчина очень доволен тем, что порой может заработать до $250, по сути, просто ничего не делая. Но, конечно же, как и в любой работе, в этой тоже есть свои очевидные сложности. Во-первых, актуальна подобная работа только для крупных городов. В Уральске я как-то подобных очередей ни разу не встречал. Ну и, конечно же, в процессе работы нужно запастись терпением, а также раскладным стулом, подстилкой для стола, теплой одеждой и, конечно же, едой и водой. Когда предстоит многочасовое ожидание, все это будет как минимум не лишним. Кстати, друзья, делитесь и вы своими историями о том, в какой самой длинной очереди приходилось стоять лично вам. И самое главное, дождались ли вы своей очереди. Лично я как-то простоял, помню, часов 8 в огромной очереди, много тысяч людей в ней было. Делитесь своими историями, присылая свои сообщения на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает моя Мишель с песней «Облака».

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Ровно в 9.30 и минуты позже сегодня выходит в эфир наша постоянная рубрика приветов и поздравлений «Кто сегодня молодец?», в которой я наконец-то могу озвучить те самые теплые пожелания, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Первое сообщение прислала Назгуль. Она хочет поздравить свою любимую маму Утепову Гульмиру с днем рождения. Мамочка, спасибо тебе за твое бесконечное терпение, любовь и поддержку. Желаю тебе самого главного в этой жизни – крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть твои глаза всегда светятся счастьем. Я тебя очень люблю, пишет Назгуль. Следующее сообщение прислал Артур. Он поздравляет своего брата Армана и его жену Айгерим с рождением сына. Брат, у меня просто нет слов, как я рад за вас. Пусть малыш растет здоровым, крепким и счастливым на радость молодым родителям. Надеюсь, набирайте сил. Впереди много бессонных, но самых счастливых ночей. С меня подарок племяннику. Еще одно сообщение прислала снова Назгуль. Хочу поздравить своих родителей Ахметовых Кайрата и Сауле с серебряной свадьбой. 25 лет вместе – это огромный повод для гордости. Вы пример настоящей крепкой семьи. Желаем вам здоровья, лебединой верности и еще много счастливых лет совместной жизни. Вот такие теплые пожелания, друзья, успели прислать вы, дорогие наши слушатели, на номер студии 8-771-202-1006. Но это, разумеется, еще не все, поскольку сегодня в нашей компании, в акционерном обществе «Талап» также нашлись именинники, причем их довольно-таки много. Сегодня свой день рождения празднует сотрудница аптеки номер 3, Калиева Улганым Кумаровна. Улганым Кумаровна, поздравляю вас с днем рождения. И кроме того, сегодня, друзья, Улганым Кумаровна достигла возраста, когда у нее есть право выбора бросить все и уйти отдыхать на пенсию, либо продолжить свою трудовую деятельность. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, яркой улыбки, чтобы ваши дела обязательно шли в гору, неважно, работа это или дом, чтобы дома царил уют и покой, чтобы в вашу честь сегодня звучали самые теплые пожелания и дарились самые щедрые подарки. Также сегодня день рождения празднует сторож дошкольного мини-центра Кузнецова Елена Ивановна. Елена Ивановна, поздравляю и вас с днем рождения. Также, как и всем, желаю вам крепкого здоровья, чтобы без вашего ведома мимо вас даже муха не успела проскочить, чтобы на ваших губах сияла улыбка, а ваши воспитанники, которые ежедневно проходят мимо вас, всегда здоровались с вами, говорили «Здравствуйте, здравствуйте, Елена Ивановна!» Ну и, конечно же, ваше настроение от этого становилось только лучше. Ну а в этот праздничный день, чтобы помимо всего прочего, в вашу честь звучали еще и самые теплые пожелания от родных и коллег. Еще один именинник, друзья, рабочий хозяйственной службы Шевчук Сергей Васильевич, точно так же, как и Улганым Кумаровна, он сегодня достиг пенсионного возраста и имеет полное право выбора о том, как ему поступить дальше. Сергей Васильевич, желаю вам крепкого здоровья. Повторюсь неоднократно, здоровье – это самый ценный ресурс нашей жизни, невосполнимый, поэтому желать его и беречь, конечно же, это самое главное, что можно делать в нашей жизни. Желаю вам настоящего праздника, яркой улыбки, теплых слов в ваш адрес, чтобы коллеги, друзья, родные, все сегодня про вас вспомнили, непременно позвонили. Может быть, пришли в гости, и вы устроили настоящий праздник по поводу вашего дня рождения. Пусть все в вашей жизни складывается и будет как нельзя лучше. Ну и завершает этот список именинников водитель транспортного подразделения нашей компании Поляков Виталий Петрович. Виталий Петрович, кстати, один из тех людей, который, несмотря на то, что уже вышел на пенсию, все еще продолжает активную трудовую деятельность на благо нашей компании, за что вам, Виталий Петрович, огромное-огромное спасибо. Желаю вам также крепчайшего здоровья, ярких дней, чтобы все в вашей жизни происходило со знаком плюс, чтобы ваше настроение было на высоте, и, конечно, вы могли радоваться каждому дню. С днем рождения вас! И буквально вот только что прилетело на WhatsApp еще одно сообщение. Добрый день, хотел бы поздравить своего брата с днем рождения. Желаю ему самое главное, крепкого здоровья, вот опять же, друзья, крепкой семьи и успехов во всех его делах. С 32-летием тебя, Руслан. С наилучшими пожеланиями, поросенок, пишет она. Ну что же, вот так вот подписалась наша слушательница, даже смайлик поставила. Ну, каждый имеет право, как хочет, в общем-то, так и самовыражаться, поэтому спасибо вам огромное за то, что прислали свое теплое сообщение в адрес вашего любимого брата. Вот и все пожелания, которые мне хотелось бы озвучить на сегодня, друзья. Спасибо вам огромное, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции в исполнении Трои Сивана, называется она «Russia». Достаточно динамичная и поможет вам немножечко развеяться и даже покачать головой.

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

называется композиция в исполнении Амирочка. 9 часов 48 минут в Уральске. Очередной третий музыкальный час стремится к завершению. Как всегда, прежде чем оставить вас наедине с музыкой, хочется мне рассказать о тех самых событиях, которые произошли в этот самый день, 8 июня, в далекие-далекие годы. В невероятно далеком 1869 году в США был запатентован пылесос. И несмотря на то, что свой принцип работы был схож с современными пылесосами, то есть он имел вакуумный принцип работы, это была достаточно монструозная штука, управляться с которой можно было разве что вдвоем. Один из них, из этих двух людей, должен был очень активно крутить ручку для того, чтобы механизм внутри начинал работать, а второй всю эту громадину таскать по ковру. Никакого широкого распространения это устройство не получило, и пылесосы пришли в дома людей лишь с изобретением электродвигателей. В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия Universal, которая показала миру огромное количество настоящих киношедевров, многие из которых популярны по сегодняшние дни. В 1625 году родился Джованни Кассини, итальянский астроном, академик Парижской академии наук. Открыл спутники Сатурна, установил, что кольца Сатурна состоят из двух частей, а Марс и Юпитер вращаются. Ну что же, замечательное открытие по тем временам. В 1895 году родился Сантьяго Бернабео, владелец и президент мадридского Реала, именем которого назван стадион в городе Мадриде. В 1951 году родилась Бонни Тайлер, британская рок-певица. В 1977 году родился Канни Уэст, американский рэп-исполнитель и продюсер. А в 1985 году родилась София Великая, российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. Вот такие события окружают наш сегодняшний день, 8 июня. Надеюсь, вы нашли для себя в этом списке что-нибудь интересное для вас. Ну а если нет, то сами творите судьбу, друзья, творите великие вещи. И, возможно, уже о вас мы будем рассказывать в следующих выпусках нашей рубрики. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Желаю всем отличного понедельника. Пусть он будет легким, приятным, не отнимет у вас много сил. Ну и вся рабочая неделя пройдет со знаком плюс. А группа Purple Disco Machine звучит прямо сейчас. Ну а с вами мы услышимся завтра в это же время, ровно 7 утра на волнах Радио Кей. Всем отличного настроения, всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

Женщина, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
8: Радио ОКЕ на частоте

0: физической нагрузки, зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

трижды разобьем стекла. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» — это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
9: Радио ОКЕ на

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

айтпақшы. Түйе құстың миынан көз үлкен. Айтпақшы.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Дрочим.
1: За всю жизнь человек съедает около 27 тысяч килограммов пищи. Это вес около 6 слонов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Демалыс, отпуск. Мен демалыс алғым келеді. Я хочу в отпуск. Мен, я. Демалыс алғым келеді, хочу в отпуск. Мен демалыс алғым келеді, мен, я. Демалыс алғым келеді, хочу в отпуск. Мен демалыс алғым келеді.
2: Учим казахский язык легко.
4: Окей, окей, окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей, окей, окей.
8: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде.
9: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: впрочем. Когда вы худеете или толстеете, ваши жировые клетки никуда не исчезают. Они просто меняются в размерах.
1: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенным жеребьем, жиле бенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

радио ОК. Место не для грусти.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

0: до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей» – радио «Окей» – место.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

носить. Между нами своя атмосфера езды. Тебе спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.net.